литнаурист игаалюриюмаут литнаукат апитэнкхунэн литнаурист тин каяагаагуйугнгайт.